твоя тайма прави много от мио. Топламо. Топламо, ден харо, я бе. Вот, сэп,